0: tu radio, las 24 horas, los 365 días del año.
1: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».